вовсе мишкой, дал нам латайка моя даржей, я не вилу с ногча, да киня карт, дал бы слабче, гей, дежу, дичь, да.

0: Οξύνε κολέκτια.
1: Γιώτα σπατ.
2: Και Λάσσας. Λάσσας.
1: Γιώτα σπατ.
2: Πο.
3: Γιώσκα, Γιώκαου, Γιώτ.
2: Λάσσο.
1: Έκτου.
2: Λάσσας πο Λάσσο.
4: Алло.
2: Лабас, кайменели.
4: Лабас.
2: А галя подете?
4: Ката, упадете.
2: Бугярас, кайменели, погивент келес денес приемк.
4: Посмотри. Посмотри, катинс гивяни, ветов не вера.
2: Бетунят не исивоиздой, кокиос проблема ще посмотри.
4: Кокиос, кокиос.
2: Ну жмона иш на муваро, сако яу герел кокс авинас кайминас, не токс вирас кайпту на мос.
4: Так что говорите, пела яго авину в один.
2: Ты гал герел аж пас юсишке, о юс пас манишке лайкиной.
4: Ну аж авину не лайкау, ирги камбари.
2: Норске лем с деном с кайминели.
4: Не, кокю келю дену.
2: Бу, герас, ну их посмотри, я поматись, потикать савас вирас герел.
4: Савас, ты савас. А сава турю, а юс иш кокит китогет.
2: Аж юми спасите, кю свербяуся, кат ант лаймес рату не посуктумет.
4: Кек я мяту?
2: 3-7.
4: 3-7, о, ты, бля. А я с таким не вайкшто.
2: А ты кас? Персена?
4: Ну, не знаешь, что я.
2: А ты скайтисю.
4: Так и там каймину подскабеньки, теперь и виска с паркой будет.
5: Алло.
2: Лабас, кайминка.
5: Лабас.
2: А гал галетум падет?
5: Кас ацитыко.
2: Паквеск вира саво.
5: Кедава крепшини сайна не тори лайк.
2: Ну те кто, юсу попрошисю. Приимкит келем с деном спагивент по саве.
5: Ну не кальбекит не самоню.
2: Мане жмона иш наму варо.
5: Уж, ну су досыпельней то.
2: Сако варик ту лаукан, я угерел кокс авина с кайминас, не токс вирас кайпаш намос.
5: Ну и кай...